0: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat. Dance beat.
1: Я бы так я чисто хабеса.